Вначале коротко о главном. Глава государства провел ряд встреч и телефонный разговор. Международная конференция в Шуше. Обсуждено миростроительство на Южном Кавказе. Премьер-министр республики совершил визит в Узбекистан. Об этих и других событиях подробнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту США Дональду Трампу поздравительное письмо в связи с его 80-летним юбилеем. На прошедшей неделе глава государства принял префекта дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада, члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде и делегацию в составе руководителей структур членов Арабской координационной группы. В ходе бесед состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между странами, вопросах региональной и международной безопасности, об энергетической безопасности, а также о транспортных и коммуникационных отношениях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальных сетях. «Сегодня мне позвонил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества». Ильхам Алиев отметил, что приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе. В городе Шуша прошла международная конференция на тему «Региональный вклад в глобальную безопасность. Миростроительство на Южном Кавказе», организованная партией «Ени Азербайджан». Обращение президента Азербайджана, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева к участникам мероприятия зачитал заведующий отделом администрации президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалиат Велиев. В обращении, в частности, отмечено, что Азербайджан прилагает усилия к тому, чтобы не только регион, но и Евразия в целом превратились в надежное пространство для сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам международного Бакинского саммита омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта. Возможности, риски и обязанности». Текст обращения зачитал министр юстиции Фарид Ахмедов. По итогам саммита была принята Бакинская декларация по искусственному интеллекту и правам человека.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: В Баку состоялась церемония открытия ежегодных собраний группы Исламского банка развития на 2026 год. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сначала было сделано совместное фото, прозвучал государственный гимн Азербайджанской республики. Затем был прочитан аят из священного Корана. Далее был продемонстрирован видеоролик об Исламском банке развития. Глава нашего государства выступил на мероприятии. Затем выступили председатель группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер и министр экономики, председатель Совета управляющих Михаил Джабаров. Далее с участием президента Ильхама Алиева и председателя группы Исламского банка развития Мухаммада Сулейман были подписаны документы. Глава государства вручил председателю группы Исламского банка развития Мухаммаду Сулейману Аль-Джассеру орден «Дослуг». Церемония вручения состоялась во время приема делегации в составе руководителей структур членов арабской координационной группы. Следует отметить, что Мухаммад Сулейман Аль-Джассер был награжден этим орденом согласно распоряжению президента Ильхама Алиева за вклад в развитие сотрудничества между нашей страной и Исламским банком развития. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял известного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Российской Федерации Курбана Курбанова и вручил ему орден «Дослуг». Как отметил глава государства, укрепление братских отношений между народами Дагестана и Азербайджана во многом зависит от поступательного развития всего Кавказского региона,

0: Голос Шуши. Международное радио 85.
1: Председатель Милли Маджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде. На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития Азербайджана-американских отношений. Было отмечено, что связи между двумя странами в последнее время динамично развиваются. На встрече также был затронут вопрос развития отношений между Милли Маджлисом Азербайджана и Конгрессом США. Председатель Милли Маджлиса Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андреем Яцкиным, находившимся с визитом в Азербайджане для участия в 24-м заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Маджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации. В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях, в том числе в Межпарламентском союзе, Межпарламентской ассамблее СНГ и других международных структурах. На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречи с делегацией во главе с президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амреевым, с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ыхе, членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде, советником президента Румынии по национальной безопасности Мариусом Габриэлем Лазуркой и послом Швеции в Азербайджане Тобиаса Лоренсона в связи с завершением его дипломатической деятельности. В ходе бесед состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между странами, вопросах региональной и международной безопасности, об энергетической безопасности, а также о транспортных и коммуникационных отношениях и по другим вопросам. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром. В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по поводу достигнутой договоренности по меморандуму о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. На конференции ООН по цели устойчивого развития 16 представлена модель «Асан-Хидмет». Было отмечено, что модель «Асан-Хидмет», обеспечивая прозрачность и подотчетность в предоставлении государственных услуг, повышение удовольствия,

0: удовлетворенности граждан и институциональной эффективности вносит важный вклад в формирование сильных институтов и построение инклюзивного общества.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Вначале краткий анонс новостей. В Париже определены приоритеты партнерства Азербайджан-ЮНЕСКО. В Турции состоялся показ фильма, посвященного героям Первой и Второй Карабахских войн. В Москве представлен азербайджанский бренд «Хелагаи» «Еляни». Штаб посвященного героям Первой и Второй Карабахских войн. В Москве представлен азербайджанский бренд «Хелагаи» «Еляни». В квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Аль-Анани с вопросом расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, реализации совместных проектов на платформе ЮНЕСКО и дальнейшего развития связи в сфере культуры. Сохранение монументального, археологического и документального наследия является для Азербайджана абсолютным государственным приоритетом, выходящим за национальные рамки. Об этом говорится в статье уругвайского издания «Diario La R», посвященной визиту делегации во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли в Париж для участия в мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО. Автор материала отмечает, что встреча азербайджанской делегации во французской столице подтверждает роль Баку как исторического культурного моста между Востоком и Западом. В публикации подчеркивается, что Азербайджан активно использует платформу многосторонней дипломатии для укрепления своего международного влияния и продвижения инициатив, направленных на мир, стабильность и взаимопонимание через искусство, образование и уважение к культурному многообразию. В Любляне состоялась премьера документального фильма, произведенного одним из ведущих телеканалов Словении RTV Словения и посвященного отважному сыну азербайджанского народа, легендарному партизану Мехти Гусейнзаде Михайлу. Режиссером и сценаристом фильма является Звездан Мартич. Документальный фильм под названием «Их Мехти в наш Михайлу» отражает историю жизни отважного сына азербайджанского народа, легендарного партизана Мехти Гусейнзаде Михайлу, проявившего великий героизм и сражавшегося плечом к плечу со славянским народом в годы Второй мировой войны, а также отвагу и мужественную борьбу, продемонстрированные в то время храбрыми азербайджанцами и славянцами. В турецком городе Адана состоялся показ фильма «Старые чемоданы», посвященного героям Первой и Второй Карабахских войн. Режиссером, постановщиком и автором проекта «Старые чемоданы», основанного на реальных событиях и повествующего о судьбе 8 азербайджанских женщин в период Карабахских войн, выступила Саида Хакьердиева. В картине в едином сценарии переплетены разные судьбы жительниц Азербайджана, тем самым передается сложная психологическая атмосфера войны. В Москве состоялась презентация молодого азербайджанского бренда «Хелагаи» «Еляни», направленного на сохранение и популяризацию одного из древнейших элементов национального культурного наследия. Презентация объединила представительниц азербайджанской общины Москвы и прошла в теплой атмосфере общения и знакомства с новым брендом. В ходе мероприятия гостей ознакомились с историей создания «Еляни», а также искусством азербайджанского «Хелагаи». Каждая композиция бренда отражает историю Азербайджана, женские образы, национальное мышление и культурную память. В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоится презентация изданий, посвященных литературно-культурным связям между Азербайджаном и Узбекистаном. В рамках мероприятия будут представлены альманах «Наши сердца бьются в унисон», антология «Литературный вечный мост», составленный известным публицистом, корреспондентом газеты «Халк газеты» по Туркестану Кулухян Герли и изданной в Баку, а также книги автора «Когда прошлое не забывается, оно становится историей», вышедшей в ташкентском издательстве «Ренессанс Пресс» на азербайджанском и узбекском языках, и «Сын двух народов» Фирудин Сафаров. Представляемое издание имеет важное значение с точки зрения дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества, литературных связей и творческого обмена между Азербайджаном и Узбекистаном.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

нити воспоминаний объединяют работы финских художниц Элины Юпери и Хэн Аху в диалоге с одним из важнейших хранителей материальной памяти Азербайджана – Азербайджанским национальным музеем ковра. Выставка рассматривает текстиль не только как произведение ремесла, но и как медиум передачи, сохранения и постоянного обновления памяти. Текстиль предстает здесь живой инфраструктурой знания, заботы, воплощенного опыта и повседневного, связывающей поколения через материальные практики. В Баку открылись групповая выставка программируемые следы под кураторством Фарата Арапоглу и масштабная персональная экспозиция британского художника Мэтта Колишо под названием «Эррата», подготовленная под кураторством Джеймса Паттнама. В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Турецкой Республики Северного Кипра. Выступившие отметили, что между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра действует рабочая группа

0: В различных сферах расширяются сотрудничество, реализуются совместные проекты в области культуры и искусства. Затем были представлены музыкальные номера, отражающие искусство и национально-духовные ценности Турецкой Республики Северного Кипра. В Азербайджанском национальном музее искусства состоялась публичная презентация картины датско-немецкого художника Олафа Виго Лангера «Дворец Ширваншахов. Минарет» 1911 года. Произведение, приобретенное в 2024 году Министерством культуры Азербайджанской Республики на датском аукционном доме «Брун Расмуссен», было представлено в рамках выставки «Летописи города ветров. Баку. Произведения художников 19-21 веков», проходящий в Азербайджанском национальном музее искусств. Выступившие отметили историко-культурный вес изображений Баку в произведениях зарубежных художников с точки зрения изучения историко-культурного наследия страны. В Болонье открылась групповая выставка азербайджанских художников под названием «Цвета времени. Взгляд азербайджанских художников», посвященный Дню национального спасения. На церемонии открытия присутствовали представители городских властей Болоньи, художественных академических кругов, а также средств массовой информации и соотечественники. Отметим, что выставка впервые была показана в Риме по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, и в продолжение этого демонстрируется как передвижная экспозиция в различных городах Италии. На выставке представлены 31 картина и 3 скульптуры 14 художников.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Впервые в Азербайджане, в старинной части Баку и Чаевшехр, проходит грандиозный международный фестиваль танго и культуры «Эль Колор М. Баку» Азербайджан Танго Фестиваль. Как известно, Чаевшехр вместе с архитектурными памятниками включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является сердцем Баку и вызывает большой интерес, в том числе зарубежных гостей. Именно здесь организатор масштабного проекта подарит самые яркие эмоции гостям, которые захотят получить настоящий релакс, потанцевать и зарядиться позитивной энергией, приняв участие в различных мероприятиях. Фестиваль станет одним из самых ярких событий летнего сезона в Баку, превратив Чаевшехр в пространство музыки, танца и живого общения. По инициативе посольства Азербайджана в Латвии, издательства «Зенатна» и Рижского латышского общества в здании общества состоялась презентация книги азербайджанской исследовательницы Нигар Султановой «Латвия и Азербайджан. История, раскрытая через человеческие судьбы». В мероприятии приняли участие представители государственных структур Латвии, депутаты Сейма, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий, представители общественных, научных и культурных кругов, а также члены азербайджанской общины. Книга, изданная на английском и латышском языках, посвящена исследованию богатых и устойчивых исторических и культурных связей между Азербайджаном и Латвией, зародившихся более века назад. Особое внимание в издании уделено латышам, переселившимся в Азербайджан в конце 19-го, начале 20-го века и основавшим Бакинское латышское общество, которое в этом году отмечает 120-летие со дня создания. В книге также рассматривается развитие современных азербайджано-латвийских отношений. Продолжая знакомить вас с достопримечательностями Азербайджана, представляем вам немецкие улицы в Шамкире. Шамкир – один из древних и живописных городов западного региона Азербайджана. Сегодня, благодаря своему богатому историческому наследию, современному облику и уникальным архитектурным образцам, вызывает большой интерес у местных и иностранных туристов. Одним из самых примечательных адресов для прибывающих сюда гостей являются знаменитые немецкие улицы. В конце 18-го, начале 19-го веков в результате захватнических войн Российская империя расширила свои границы. Возникла потребность в рабочей силе для развития сельского хозяйства, укрепления виноградарства, виноделия и животноводства на вновь захваченных землях. По этой причине было принято решение о переселении немецких семей на Кавказ, в том числе в Азербайджан. В 1819 году часть из них основала колонию Елениндорф на территории нынешнего Гёйгёля, а другая – населенный пункт под названием Аненфельд на землях Шамкира. Именно с того периода в Шамкире начали формироваться немецкая архитектура, уклад жизни и традиции. Дома здесь отличаются особым архитектурным стилем. Просторные веранды, выходящие на главную дорогу, деревянные балконы, широкие улицы. Система водосоперюдов в Шамкире начали формироваться немецкая архитектура, уклад жизни и традиции. Дома здесь отличаются особым архитектурным стилем. Просторные веранды, выходящие на главную дорогу, деревянные балконы, широкие улицы, система водоснабжения, источник которой расположен в горах, четкая структура дворов и выстроившиеся вдоль улиц вековые платаны создают здесь неповторимую атмосферу. На четырех центральных улицах города Шамкир зарегистрировано 158 немецких домов. Охрана этих домов, их реставрация и сохранение исторического облика находится под контролем государства. В результате проведенных работ по благоустройству и реставрации эти архитектурные образцы сохраняются и передаются будущим поколениям. Одним из примечательных архитектурных памятников города является лютеранская церковь Кирха, расположенная на улице Азиасланова. Построенное в 1909 году здание спустя долгие годы было отреставрировано, а прилегающая территория благоустроена и превращена в парк. На этом наша программа подошла к концу.